0: Саныч Тосы. Академический радиокампус.
1: Чуешь, секси as fuck. Великий

0: 16 чемпионов.
1: 300, и он не пойдет 300. Он был он заплатит, поедет. Он бы поедет на Варштат, ему сделают, скажут, выставить этот список. За все, значит, ничего. За все посчитают еще эту работу. Ну как нету столько денег?
2: Нема
1: для пенец.
2: Да, нема. Да нам гуфа. Снимаю тебе капусту.
3: Академицкий радиокампус 97.1 FM.